0: Если барил и чекаешь, то не вздусь флеш. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Е. Сегирве, если барил и чекаешь, то не вздусь флеш.
1: СК2 Конин.